ты-то порвешь сгоряча этот чудесный конверт с песней того трубача и с воскресеньем в Москве. Вот зажигают огни в ближних домах и вдали. Кто-то в квартиру звонит, кажется, гости пришли.

Покажите мне Москву, я прошу. Может, воздухом ее задышу. Покажите мне Москву без гостей, купола и полумрак площадей. Потому что верю сотням людей, рассказавших о Москве без затей. Потому что среди слухов пустых есть Арбат и есть Донской монастырь. А коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава нам тихонечко поет. Охотный ряд, охотный.

Житье я настаивать не стану, видно каждому свое. Я бродил по Заполярью, спал в сугробах, жил во льду, забредал.

травах, в непутевом том краю ты мне руку подавала, руку верную свою. О, Москва, Москва святая, я встречал тебя везде, в синих просеках.

пройти еще смогу. Соленый тихий океан и тундру, и тайгу. Над лодкой белый парус распущу, пока не знаю с кем.

всех увидеть солнце. Оно среди асфальта у моста. Я машу вслед облаку рукою. Эх, Москва моя, Москва моя.

Я живу в Москве с рождения, но всегда, но всегда в дорогу рвусь, то лечу я на оленях, то я лезу на Эльбрус. Я пройду, пройду повсюду, по тропе, по целине, родники ищу и руды, чтобы их дарить стране. Я живу в Москве с рождения, но шаги мои звучат там, где гор нагромождение, где земля таит свой клад. Путь нелегок, путь мой долог, и обрывист, и горист, потому что я геолог, не какой-нибудь турист. Я живу в Москве с рождения, но всегда в дорогу рвусь. Это жизнь моя, движение, тут и радость, тут и грусть. И не знаю я покоя в разноцветии славных дней, и встречаюсь я с Москвою.

Утро к нам приходит круто, надвигается горой. О, московские маршруты, о, метро, метро, метро. Переезды, переходы, перекликивания. Белокаменные всходы, новостроек по краям. Города,

Но Москва всегда Москва. И на улице просторной закипел прибой людской, вдоль по авиамоторной, вдоль по автозаводской. В заводских цехах глазастых свет горит среди ночей. О шоссе энтузиастов, о дорогах.

была всегда Москва. Жить без страха, без оглядки, так столица нам велит. Ведь несут ее палатки оба полюса земли. И слышны ее приветы, где других приветов нет. И видны ее ракеты у таинственных планет. Городами

всегда Москва. Перед трудным перевалом ты приди к ее стенам. Здесь берет свое начало вся советская страна. Эти крыши, как рассказы, эти окна, как слова, хоть и строилась не сразу, но зато навек Москва.

0: но Москва всегда Москва, но Москва всегда Москва.
1: Я по свету немало хаживал, жил в землянке, в окопах, в тайге. Похоронен был дважды заживо, знал разлуку, любил в тоске. Но всегда я привык гордиться, и везде повторял я слова: дорогая моя столица, золотая моя.

ним суровую осень, скрежет танков и отблеск штыков. И в сердцах будут жить 28 самых храбрых.

Покажите мне Москву, я прошу, может, воздухом ее задышу. Покажите мне Москву без гостей, купола и полумрак площадей, потому что верю сотням людей, рассказавших о Москве без затей, потому что среди слухов пустых есть Арбат и есть Донской монастырь. А коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава нам тихонечко поет. Охотный ряд, охотный ряд. Бродит кот на патриарших прудах, а на хитровке

Но коль выпало мне питерцем быть, никогда Москва не станет родной, но я знать хочу ее и любить. Так покажите, москвичи, город свой. А коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава нам тихонечко поет. Охотный ряд, охотный ряд. Покажите мне Москву, москвичи. Ну, покажите мне ее без прикрас. Мы пройдем по ней, и мы помолчим. Да потому что слов не будет у нас. А коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава песню Визбора поет. Охотный ряд.

0: каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира чистота. Нас делают на миг счастливее и моложе.
1: Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки

звук одинокой трубы. Двор по-осеннему пуст, словно забытый бобыль. Зябнет березовый куст. Два без

Вот воскресенье в Москве. Вот телефонный привет. Привет. Жди невеселых гостей. Двигает мебель сосед. Вечером будет хоккей.

ты порвешь сгоряча этот чудесный конверт с песней того трубача и с воскресеньем в Москве. Вот зажигают огни в ближних домах и вдали. Кто-то в квартиру звонит, кажется, гость.

прощай, Москва, не надо слов и слез, скажу тебе сегодня по секрету. Не знаешь ты, что я тебя увез, а в душе своей ношу тебя по свету. Не знаешь ты, что я тебя увез, а в душе своей ношу тебя по свету. Не знаешь ты, что если у костра глаза подернет дым воспоминаний, под долгим одиноким

я мне здесь знаком. Наверное, каждый двор тебе на память подарил я детство и молодость, и солнечный задор. О, ты город мой оставил мне в наследство. Прощай, Москва, сияние гордых звезд, прими слова прощального привета. Не знаешь ты, что я тебя увез, а в душе своей ношу тебя по свету. Не знаешь ты, что я тебя увез.

чем дело, сразу не поймешь. А просто летний дождь прошел, нормальный летний дождь мелькнет в толпе.

пройти еще смогу. Соленый тихий океан и тундру, и тайгу. Над лодкой белый парус распущу, пока не знаю с кем.

встает, чтобы раньше всех увидеть солнце. Оно среди асфальта у моста. Я машу вслед облаку рукою. Эх, Москва, моя Москва, что же ты сделала со мною?

своих я встречу, как там наши ивы на пруду, как там тетя Клава.

Не сразу все устроилось, Москва не сразу строилась, Москва словам не верила, а верила любви. Снегами ль запорошена, листвою ль заворожена, найдет тепло прохожему, а деревцу земли. Александра, Александра, этот город наш с тобою, стали мы его судьбою, ты вглядись в его лицо.

Москва тревог не прятала, хотя видала всякое, но беды все и горести склонялись перед ней. Ее любовь не быстрая, но верная и чистая, поскольку материнская любовь других сильней. Александра, Александра, этот город наш с тобою, стали мы его судьбою, ты вглядись в...

Я живу в Москве с рождения, но всегда, но всегда в дорогу рвусь, то лечу я на оленях, то я лезу на Эльбрус. Я пройду, пройду повсюду, по тропе, по целине, родники ищу и руды, чтобы их дарить стране. Я живу в Москве с рождения, но шаги мои звучат там, где гор, там, где гор нагромождение, где земля таит свой клад. Путь нелегок, путь мой долог, и обрывист, и горист, потому что я геолог, не какой-нибудь турист. Я живу в Москве с рождения, но всегда в дорогу рвусь. Это жизнь моя, движение, тут и радость, тут и грусть. И не знаю я покоя в разноцветии славных дней, и встречаюсь я с Москвою.

покоя в разноцветии славных дней. Встречаюсь я с Москвою, как с невестою своей. И встречаюсь я с Москвою, как с невестою.

Я по свету немало хаживал, жил в землянке, в окопах, в тайге. Похоронен был дважды заживо, знал разлуку, любил в тоске. Но всегда я привык гордиться.

Мы запомним суровую осень, скрежет танков и отблеск штыков. И в сердцах будут жить 28 самых храбрых.

покажите мне Москву, я прошу. Может, воздухом ее задышу. Покажите мне Москву без гостей, купола и полумрак площадей. Потому что верю сотням людей, рассказавших о Москве без затей. Потому что среди слухов пустых есть Арбат и есть Донской монастырь. А коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава нам тихонечко поет. Охотный ряд, охотный ряд. Бродит кот на Патриарших прудах, а на Хитровке Киляровского жду. А в Столешниковом, ну просто беда, целый сон воспоминаний и дум. Но коль выпало мне питерцем быть, никогда Москва не станет родной. Но я знать хочу ее и любить. Так покажите, москвичи, город свой. А коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава нам тихонечко поет. Охотный ряд, охотный ряд. Покажите мне Москву, москвичи. Ну, покажите мне ее без прикрас. Мы пройдем по ней, и мы помолчим. Да потому что слов не будет у нас. А коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава песню Визбора поет. Охотный ряд, охотный ряд, охотный ряд, охотный ряд.

своем я настаивать не стану, видно каждому свое. Я бродил по Заполярью, спал в сугробах, жил во льду, забредал в такие дали, что казалось, пропаду. На высоких перевалах, в непутевом том краю, ты мне руку подавала, руку верную свою. О, Москва, Москва святая, я встречал тебя везде, в синих просеках.

0: каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира чистота. Нас делают на миг счастливее и моложе.
1: Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки

Стою и жду зеленый свет. В салоне темном тишина. Я землю всю исколесил, но держит, как капкан, Москва.

Утро к нам приходит круто, надвигается горой. О, московские маршруты, о, метро, метро, метро. Переезды, переходы, перекликивания. Белокаменные всходы, новостроек по краям.

Но Москва всегда Москва. И на улице просторной закипел прибой людской, вдоль по авиамоторной, вдоль по автозаводской. В заводских цехах глазастых свет горит среди ночей. О шоссе энтузиастов, о дорогах.

Москва, всегда Москва. Жить без страха, без оглядки, так столица нам велит. Ведь несут ее палатки оба полюса земли. И слышны ее приветы, где других приветов нет. И видны ее ракеты у таинственных планет. Городами

всегда Москва. Перед трудным перевалом ты приди к ее стенам. Здесь берет свое начало вся советская страна. Эти крыши, как рассказы, эти окна, как слова, хоть и строилась не сразу, но зато навек Москва. Города

0: Звук одинокой трубы. Двор по-осеннему пуст, словно забытый бобыль. Зябнет березовый куст. Два беспризорных щенка возятся в мокрой траве. К стеклам прижата щека. Вот воскресенье в Москве. Вот телефонный привет.
1: Привет.
0: Жди невеселых гостей. Двигает мебель сосед. Вечером будет хоккей.

ты порвешь сгоряча этот чудесный конверт с песней того трубача и с воскресеньем в Москве. Вот зажигают огни в ближних домах и вдали. Кто-то в квартиру звонит, кажется, гость.

хорошо, в чем дело сразу не поймешь, а просто летний дождь прошел, нормальный летний дождь. Мелькнет в толпе знакомое лицо, веселые глаза, а в них бежит садовое кольцо, а в них блестит.

пройти еще смогу. Соленый тихий океан и тундру, и тайгу. Над лодкой белый парус распущу, пока не знаю с кем.

дождь идет, и пчела жужжит в оконце, и трава на цыпочке встает.

Я по свету немало хаживал, жил в землянке, в окопах, в тайге. Похоронен был дважды заживо, знал разлуку, любил в тоске. Но всегда я привык гордиться,

Мы запомним суровую осень, скрежет танков и отблеск штыков. И в сердцах будут жить 28 самых храбрых.

Я живу в Москве с рождения, навсегда, навсегда в дорогу рвусь, то лечу я на оленя, то я лезу на Эльбрус. Я пройду, пройду повсюду, по тропе, по целине, родники ищу и руды, чтобы их дарить стране. Я живу в Москве с рождения, но шаги мои звучат там, где гор нагромождение, где земля таит свой клад. Путь нелегок, путь мой долог, и обрывист, и горист, потому что я геолог, не какой-нибудь турист. Я живу в Москве с рождения, но всегда в дорогу рвусь. Это жизнь моя, движение, тут и радость, тут и грусть. И не знаю я покоя в разноцветии славных дней, и встречаюсь я с Москвою.

покажите мне Москву, я прошу. Может, воздухом ее задышу. Покажите мне Москву без гостей, купола и полумрак площадей. Потому что верю сотням людей, рассказавших о Москве без затей. Потому что среди слухов пустых есть Арбат и есть Донской монастырь. А коли дождик воды вешние прольет,

Я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава нам тихонечко поет. Охотный ряд, охотный ряд. Бродит кот на патриарших прудах, а на хитровке

не станет родной, но я знать хочу ее и любить. Так покажите, москвичи, город свой. А коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава нам тихонечко поет. Охотный ряд, охотный ряд. Покажите мне Москву, москвичи. Ну, покажите мне ее без прикрас. Мы пройдем по ней, и мы помолчим. Да потому что слов не будет у нас. А коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава песню Визбора поет. Охотный ряд.

Москва, не надо слов и слез, скажу тебе сегодня по секрету. Не знаешь ты, что я тебя увез, а в душе своей ношу тебя по свету. Не знаешь ты, что я тебя увез, а в душе своей ношу тебя по свету. Не знаешь ты, что если у костра глаза подернет дым воспоминаний, под долгим одиноким ветром.

я буду на свидание. Мне здесь знаком, наверное, каждый двор тебе на память подарил я детство и молодость, и солнечный задор. О-о-о, ты город мой оставил мне в наследство. Прощай, Москва, сияние гордых звезд, прими слова прощального привета. Не знаешь ты, что я тебя увез, в душе своей ношу тебя по свету. Не знаешь ты, что я тебя...

Утро к нам приходит круто, надвигается горой. О, московские маршруты, о, метро, метро, метро. Переезды, переходы, перекликивания. Белокаменные всходы, новостроек по краям. Города

Но Москва всегда Москва. И на улице просторной закипел прибой людской. Вдоль по авиамоторной, вдоль по автозаводской. В заводских цехах глазастых свет горит среди ночей. О шоссе энтузиастов, о дорогах.

Москва, всегда Москва. Жить без страха, без оглядки, так столица нам велит. Ведь несут ее палатки оба полюса земли. И слышны ее приветы, где других приветов нет. И видны ее ракеты у таинственных планет. Городами

всегда Москва. Перед трудным перевалом ты приди к ее стенам. Здесь берет свое начало вся советская страна. Эти крыши, как рассказы, эти окна, как слова. Хоть и строилась не сразу, но зато навек Москва. Города

Хорошо, в чем дело, сразу не поймешь. А просто летний дождь прошел, нормальный летний дождь. Мелькнет в толпе

пройти еще смогу. Соленый тихий океан и тундру, и тайгу. Над лодкой белый парус распущу, пока не знаю с кем.

Я по свету немало хаживал, жил в землянке, в окопах, в тайге. Похоронен был дважды заживо, знал разлуку, любил в тоске. Но всегда я привык гордиться.

ним суровую осень, скрежет танков и отблеск штыков. И в сердцах будут жить 28 самых храбрых

Я живу в Москве с рождения, но всегда в дорогу рвусь, то лечу я на оленях, то я лезу на Эльбрус. Я пройду, пройду повсюду, по тропе, по целине, родники ищу и руды, чтобы их дарить стране. Я живу в Москве с рождения, но шаги мои звучат там, где гор нагромождение, где земля таит свой клад. Путь нелегок, путь мой долог, и обрывист, и горист, потому что я геолог, не какой-нибудь турист. Я живу в Москве с рождения, но всегда в дорогу рвусь. Это жизнь моя, движение, тут и радость, тут и грусть. И не знаю я покоя в разноцветии славных дней. И встречаюсь я с Москвою,

покоя в разноцветии славных дней. И встречаюсь я с Москвою, как с невестою своей. И встречаюсь я с Москвою, как с невестою.

Звук одинокой трубы. Двор по-осеннему пуст, словно забытый бобыль. Зябнет березовый куст. Два беспризорных.

Чика. Вот воскресенье в Москве. Вот телефонный привет. Привет. Жди невеселых гостей. Двигает мебель сосед. Вечером будет хоккей.

тебе отослать. Ты-то порвешь сгоряча этот чудесный конверт с песней того трубача и с воскресеньем в Москве. Вот зажигают огни в ближних домах и вдали. Кто-то в квартиру звонит, кажется, гости пришли.

Покажите мне Москву, я прошу. Может, воздухом ее задышу. Покажите мне Москву без гостей, купола и полумрак площадей. Потому что верю сотням людей, рассказавших о Москве без затей. Потому что среди слухов пустых есть Арбат и есть Донской монастырь. А коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава нам тихонечко поет. Охотный ряд, охотный ряд. Бродит кот на патриарших прудах, а на Хитровке

Но коль выпало мне питерцем быть, никогда Москва не станет родной, но я знать хочу ее и любить. Так покажите, москвичи, город свой, а коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава нам тихонечко поет. Охотный ряд, охотный ряд. Покажите мне Москву, москвичи, ну покажите мне ее без прикрас. Мы пройдем по ней, и мы помолчим, да потому что слов не будет у нас. А коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава песню Визбора поет. Охотный ряд.

0: каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира чистота. Нас делают на миг счастливее и моложе.
1: Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки

Стою и жду зеленый свет. В салоне темном тишина. Я землю всю исколесил, но держит, как капкан, Москва.

Прощай, Москва, не надо слов и слез, скажу тебе сегодня по секрету. Не знаешь ты, что я тебя увез, а в душе своей ношу тебя по свету. Не знаешь ты, что я тебя увез, а в душе своей ношу тебя по свету. Не знаешь ты, что если у костра глаза подернет дым воспоминаний, под долгим одиноким

Я буду на свидание, мне здесь знаком. Наверное, каждый двор тебе на память подарил я детство и молодость, и солнечный задор. О, ты город мой оставил мне в наследство. Прощай, Москва, сияние гордых звезд. Прими слова прощального привета. Не знаешь ты, что я тебя увез, в душе своей ношу тебя по свету. Не знаешь ты, что я тебя

Не сразу все устроилось, Москва не сразу строилась. Москва словам не верила, а верила любви. Снегами ль запорошена, листвою ль заворожена, найдет тепло прохожему, а деревцу земли. Александра, Александра, этот город наш с тобою, стали мы его судьбою, ты вглядись в его лицо, что бы ни было в начале.

Москва тревог не прятала, хотя видала всякое. Но беды все и горести склонялись перед ней. Ее любовь не быстрая, но верная и чистая, поскольку материнская любовь других сильней. Александра, Александра, этот город наш с тобою, стали мы его судьбою. Ты вглядись в его лицо,

пройти еще смогу. Соленый тихий океан и тундру, и тайгу. Над лодкой белый парус распущу, пока не знаю с кем.

Я по свету немало хаживал, жил в землянке, в окопах, в тайге. Похоронен был дважды заживо, знал разлуку, любил в тоске. Но всегда я привык гордиться.

в суровую осень, скрежет танков и отблеск штыков. И в сердцах будут жить 28 самых храбрых твоих.

0: моя Москва.
1: О, Москва, Москва святая, в переулочках кривых

видно каждому свое. Я бродил по Заполярью, спал в сугробах, жил во льду, забредал в такие дали, что казалось, пропаду. На высоких перевалах, в непутевом том краю, ты мне руку подавала, руку верную свою. О, Москва!

Я живу в Москве с рождения, но всегда в дорогу рвусь, то лечу я на оленях, то я лезу на Эльбрус. Я пройду повсюду, по тропе, по целине, родники ищу и руды, чтобы их дарить стране. Я живу в Москве с рождения, но шаги мои звучат там, где гор нагромождение, где земля таит свой клад. Путь нелегок, путь мой долог, и обрывист, и горист, потому что я геолог, не какой-нибудь турист. Я живу в Москве с рождения, но всегда в дорогу рвусь. Это жизнь моя, движение, тут и радость, тут и грусть. И не знаю я покоя в разноцветии славных дней, и встречаюсь я с Москвою

покоя в разноцветии славных дней. И встречаюсь я с Москвою, как с невестою своей. И встречаюсь я с Москвою, как с невестою.

покажите мне Москву, я прошу. Может, воздухом ее задышу. Покажите мне Москву без гостей, купола и полумрак площадей. Потому что верю сотням людей, рассказавших о Москве без затей. Потому что среди слухов пустых есть Арбат и есть Донской монастырь. А коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава нам тихонечко поет. Охотный ряд, охотный ряд. Бродит кот на Патриарших прудах, а на Хитровке

не станет родной, но я знать хочу ее и любить. Так покажите, москвичи, город свой. А коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава нам тихонечко поет. Охотный ряд, охотный ряд. Покажите мне Москву, москвичи. Ну, покажите мне ее без прикрас. Мы пройдем по ней, и мы помолчим. Да потому что слов не будет у нас. А коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава песню Визбора поет. Охотный ряд.

Утро к нам приходит круто, надвигается горой. О, московские маршруты, о, метро, метро, метро. Переезды, переходы, перекликивания. Белокаменные всходы, новостроек по краям. Городами...

Но Москва всегда Москва. И на улице просторной закипел прибой людской, вдоль по авиамоторной, вдоль по автозаводской. В заводских цехах глазастых свет горит среди ночей. О шоссе энтузиастов, о дороге.

Москва, всегда Москва. Жить без страха, без оглядки, так столица нам велит. Ведь несут ее палатки оба полюса земли. И слышны ее приветы, где других приветов нет. И видны ее ракеты у таинственных планет. Городами

всегда Москва. Перед трудным перевалом ты приди к ее стенам. Здесь берет свое начало вся советская страна. Эти крыши, как рассказы, эти окна, как слова. Хоть и строилась не сразу, но зато навек Москва. Города

На свете есть места, куда приходим мы на миг отъединиться, где память, как строка почтового листа. Нам все

0: У каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира чистота. Нас делают на миг счастливее и моложе.
1: Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки

Стою и жду зеленый свет. В салоне темном тишина. Я землю всю исколесил, но держит, как капкан, Москва. И красный не дает билет, и не

0: Звук одинокой трубы. Двор по-осеннему пуст, словно забытый бобыль, зябнет березовый куст. Два беспризорных щенка возятся в мокрой траве. К стеклам прижата щека. Вот воскресенье в Москве. Вот телефонный привет.
1: Привет.
0: Жди невеселых гостей. Двигает мебель сосед. Вечером будет хоккей. О, не молчи, мой трубач, пой свою песню без слов. Плачь в одиночестве, плачь, это уходит любовь.

ты порвешь сгоряча этот чудесный конверт с песней того трубача и с воскресеньем в Москве. Вот зажигают огни в ближних домах и вдали. Кто-то в квартиру звонит, кажется, гость.

Прощай, Москва, не надо слов и слез, скажу тебе сегодня по секрету. Не знаешь ты, что я тебя увез, а в душе своей ношу тебя по свету. Не знаешь ты, что я тебя увез, а в душе своей ношу тебя по свету. Не знаешь ты, что если у костра глаза подернет дым воспоминаний, под долгим одиноким ветром.

Мне здесь знаком, наверное, каждый двор тебе на память подарил я детство и молодость, и солнечный задор. О, ты город мой оставил мне в наследство. Прощай, Москва, сияние гордых звезд, прими слова прощального привета. Не знаешь ты, что я тебя увез, в душе своей ношу тебя по свету. Не знаешь ты, что я тебя...

В чем дело, сразу не поймешь, а просто летний дождь прошел, нормальный летний дождь. Мелькнет в толпе знакомое лицо, веселые глаза, а в них бежит садовое кольцо, а в них блестит садовое.

пройти еще смогу. Соленый тихий океан, и тундру, и тайгу. Над лодкой белый парус распущу, пока не знаю с кем.

Не сразу все устроилось, Москва не сразу строилась, Москва словам не верила, а верила любви. Снегами ль запорошена, листвою ль заворожена, найдет тепло прохожему, а деревцу земли. Александра, Александра, этот город наш с тобою, стали мы его судьбою, ты вглядись в его лицо, что бы ни было в начале.

Москва тревог не прятала, хотя видала всякое. Но беды все и горести склонялись перед ней. Ее любовь не быстрая, но верная и чистая, поскольку материнская любовь других сильней. Александра, Александра, этот город наш с тобою, стали мы его судьбою, ты вглядись в его лицо.

Я по свету немало хаживал, жил в землянке, в окопах, в тайге. Похоронен был дважды заживо, знал разлуку, любил в тоске. Но всегда я привык гордиться, и везде повторял я слова: дорогая моя столица, золотая моя

первую осень, скрежет танков и отблеск штыков. И в сердцах будут жить 28 самых храбрых твоих.

покажите мне Москву, я прошу. Может, воздухом ее задышу. Покажите мне Москву без гостей, купола и полумрак площадей. Потому что верю сотням людей, рассказавших о Москве без затей. Потому что среди слухов пустых есть Арбат и есть Донской монастырь. А коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава нам тихонечко поет. Охотный ряд, охотный ряд. Бродит кот на Патриарших прудах, а на Хитровке

и дум. Но коль выпало мне питерцем быть, никогда Москва не станет родной, но я знать хочу ее и любить. Так покажите, москвичи, город свой, а коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава нам тихонечко поет. Охотный ряд, охотный ряд. Покажите мне Москву, москвичи. Ну, покажите мне ее без прикрас. Мы пройдем по ней, и мы помолчим. Да потому что слов не будет у нас, а коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава песню Визбора поет. Охотный ряд.

Я живу в Москве с рождения, но всегда в дорогу рвусь, то лечу я на оленях, то я лезу на Эльбрус. Я пройду, пройду повсюду, по тропе, по целине, родники ищу и руды, чтобы их дарить стране. Я живу в Москве с рождения, но шаги мои звучат там, где гор, там, где гор нагромождение, где земля таит свой клад. Путь нелегок, путь мой долог, и обрывист, и горист, потому что я геолог, не какой-нибудь турист. Я живу в Москве с рождения, но всегда в дорогу рвусь. Это жизнь моя, движение, тут и радость, тут и грусть. И не знаю я покоя в разноцветии славных дней, и встречаюсь я с Москвою.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: у каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира чистота. Нас делают на миг счастливее и моложе.
1: Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки

Встаю и жду зеленый свет. В салоне темном тишина. Я землю всю исколесил, но держит, как капкан, Москва.

видно каждому свое. Я бродил по Заполярью, спал в сугробах, жил во льду, забредал в такие дали, что казалось, пропаду. На высоких перевалах, в непутевом том краю, ты мне руку подавала, руку верную свою. О, Москва, Москва святая, я встречал тебя везде.

0: Песнёй москвичи.
1: Сейчас я вам спою очень короткую песенку о московском метро.

Утро к нам приходит круто, надвигается горой. О, московские маршруты, о, метро, метро, метро. Переезды, переходы, перекликивания. Белокаменные всходы, новостроек по краям. Городами

Но Москва всегда Москва. И на улице просторной закипел прибой людской, вдоль по авиамоторной, вдоль по автозаводской. В заводских цехах глазастых свет горит среди ночей. О шоссе энтузиастов, о дорогах.

Москва, всегда Москва. Жить без страха, без оглядки, так столица нам велит. Ведь несут ее палатки оба полюса к земли. И слышны ее приветы, где других приветов нет. И видны ее ракеты у таинственных планет. Городами

всегда Москва. Перед трудным перевалом ты приди к ее стенам. Здесь берет свое начало вся советская страна. Эти крыши, как рассказы, эти окна, как слова. Хоть и строилась не сразу, но зато навек Москва. Город

звук одинокой трубы. Двор по-осеннему пуст, словно забытый бобыль. Зябнет березовый куст. Два беспредельных

0: Вот воскресенье в Москве. Вот телефонный привет.
1: Привет.
0: Жди невеселых гостей. Двигает мебель сосед. Вечером будет хоккей.

бы тебе отослать. Ты-то порвешь сгоряча этот чудесный конверт с песней того трубача и с воскресеньем в Москве. Вот зажигают огни в ближних домах и вдали. Кто-то в квартиру звонит, кажется, гость.

хорошо, в чем дело сразу не поймешь. А просто летний дождь прошел, нормальный летний дождь мелькнет в толпе.

пройти еще смогу. Соленый тихий океан и тундру, и тайгу. Над лодкой белый парус распущу, пока не знаю с кем.

Я по свету немало хаживал, жил в землянке, в окопах, в тайге. Похоронен был дважды заживо, знал разлуку, любил в тоске. Но всегда я привык гордиться, и везде повторял я слова: дорогая моя столица, золотая моя.

Ним суровую осень, скрежет танков и отблеск штыков, и в сердцах будут жить 28 самых храбрых.

0: дорогая моя Москва.
1: Прощай, Москва, не надо слов и слез, скажу тебе сегодня по секрету. Не знаешь ты, что я тебя увез, а в душе своей ношу тебя по свету. Не знаешь ты, что я тебя увез, а в душе своей ношу тебя по свету. Не знаешь ты, что если у костра глаза подернет дым воспоминаний, по долгим одиноким вечерам, к тебе ходить я буду на свидание. По долгим одиноким вечерам, к тебе ходить я буду на свидание. Мне здесь знаком, наверное, каждый двор. Тебе на память подарил я детство и молодость, и солнечный задор. О, ты город мой оставил мне в наследство. Прощай, Москва, сияние гордых звезд, прими слова прощального привета. Не знаешь ты, что я тебя увез, в душе своей ношу тебя по свету. Не знаешь ты, что я

покажите мне Москву, я прошу. Может, воздухом ее задышу. Покажите мне Москву без гостей, купола и полумрак площадей. Потому что верю сотням людей, рассказавших о Москве без затей. Потому что среди слухов пустых есть Арбат и есть Донской монастырь. А коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава нам тихонечко поет. Охотный ряд, охотный ряд. Бродит кот на патриарших прудах, а на хитровке

и дум. Но коль выпало мне питерцем быть, никогда Москва не станет родной, но я знать хочу ее и любить. Так покажите, москвичи, город свой. А коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава нам тихонечко поет. Охотный ряд, охотный ряд. Покажите мне Москву, москвичи. Ну, покажите мне ее без прикрас. Мы пройдем по ней, и мы помолчим. Да потому что слов не будет у нас, а коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава песню Визбора поет. Охотный ряд.

Я живу в Москве с рождения, но всегда в дорогу рвусь, то лечу я на оленях, то я лезу на Эльбрус. Я пройду, пройду повсюду, по тропе, по целине, родники ищу и руды, чтобы их дарить стране. Я живу в Москве с рождения, но шаги мои звучат там, где гор нагромождение, где земля таит свой клад. Путь нелегок, путь мой долог, и обрывист, и горист, потому что я геолог, не какой-нибудь турист. Я живу в Москве с рождения, но всегда в дорогу рвусь. Это жизнь моя движение, тут и радость, тут и грусть. И не знаю я покоя в разноцветии славных дней, и встречаюсь я с Москвою.

Не сразу все устроилось, Москва не сразу строилась. Москва словам не верила, а верила любви. Снегами запорошена, листвою ль заворожена, найдет тепло прохожему, а деревцу земли. Александра, Александра, этот город наш с тобою, стали мы его судьбою, ты вглядись в его лицо, что бы ни было в начале.

Москва тревог не прятала, хотя видала всякое. Но беды все и горести склонялись перед ней. Ее любовь не быстрая, но верная и чистая, поскольку материнская любовь других сильней. Александра, Александра, этот город наш с тобою, стали мы его судьбою.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: у каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира чистота. Нас делают на миг счастливее и моложе.
1: Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки

Стою и жду зеленый свет. В салоне темном тишина. Я землю всю исколесил, но держит, как капкан, Москва.

оно, видно каждому свое. Я бродил по Заполярью, спал в сугробах, жил во льду, забредал.

травах, в непутевом том краю ты мне руку подавала, руку верную свою. О, Москва, Москва святая, я встречал тебя везде, в синих просеках.

Хорошо, в чем дело, сразу не поймешь. А просто летний дождь прошел, нормальный летний дождь мелькнет в толпе.

пройти еще смогу. Соленый тихий океан и тундру, и тайгу. Над лодкой белый парус распущу, пока не знаю с кем.

Я по свету немало хаживал, жил в землянке, в окопах, в тайге. Похоронен был дважды заживо, знал разлуку, любил в тоске. Но всегда я привык гордиться.

Ним суровую осень, скрежет танков и отблеск штыков. И в сердцах будут жить 28 самых храбрых.

Утро к нам приходит круто, надвигается горой. О, московские маршруты, о, метро, метро, метро. Переезды, переходы, перекликивания. Белокаменные всходы, новостроек по краям. Города

Но Москва всегда Москва. И на улице просторной закипел прибой людской. Вдоль по авиамоторной, вдоль по автозаводской. В заводских цехах глазастых свет горит среди ночей. О шоссе энтузиастов, о дорогах.

Москва, всегда Москва. Жить без страха, без оглядки, так столица нам велит. Ведь несут ее палатки оба полюса земли. И слышны ее приветы, где других приветов нет. И видны ее ракеты у таинственных планет. Городами

всегда Москва. Перед трудным перевалом ты приди к ее стенам. Здесь берет свое начало вся советская страна. Эти крыши, как рассказы, эти окна, как слова. Хоть и строилась не сразу, но зато навек Москва. Город

Покажите мне Москву, я прошу. Может, воздухом ее задышу. Покажите мне Москву без гостей, купола и полумрак площадей. Потому что верю сотням людей, рассказавших о Москве без затей. Потому что среди слухов пустых есть Арбат и есть Донской монастырь. А коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава нам тихонечко поет. Охотный ряд, охотный ряд. Бродит кот на Патриарших прудах, а на Хитровке Киляровского жду, а в Столешниковом, ну просто беда, целый сон воспоминаний и дум. Но коль выпало мне питерцем быть, никогда Москва не станет родной, но я знать хочу ее и любить. Так покажите, москвичи, город свой, а коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава нам тихонечко поет. Охотный ряд, охотный ряд. Покажите мне Москву, москвичи, ну покажите мне ее без прикрас. Мы пройдем по ней, и мы помолчим, да потому что слов не будет у нас. А коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава песню Визбора поет. Охотный ряд,

Звук одинокой трубы. Двор по-осеннему пуст, словно забытый бобыль зябнет березовый куст. Два

денщика. Вот воскресенье в Москве. Вот телефонный привет. Привет. Жди невеселых гостей. Двигает мебель сосед. Вечером будет хоккей.

тебе отослать. Ты-то порвешь сгоряча этот чудесный конверт с песней того трубача и с воскресеньем в Москве. Вот зажигают огни в ближних домах и вдали. Кто-то в квартиру звонит, кажется, гости пришли.

Я живу в Москве с рождения, но всегда, но всегда в дорогу рвусь, то лечу я на оленях, то я лезу на Эльбрус. Я пройду, пройду повсюду, по тропе, по целине, родники ищу и руды, чтобы их дарить стране. Я живу в Москве с рождения, но шаги мои звучат там, где гор нагромождение, где земля таит свой клад. Путь нелегок, путь мой долог, и обрывист, и горист, потому что я геолог, не какой-нибудь турист. Я живу в Москве с рождения, но всегда в дорогу рвусь. Это жизнь моя, движение, тут и радость, тут и грусть. И не знаю я покоя в разноцветии славных дней, и встречаюсь я с Москвою

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира чистота. Нас делают на миг счастливее и моложе. Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки

Стою и жду зеленый свет. В салоне темном тишина. Я землю всю исколесил, но держит, как капкан, Москва.

Прощай, Москва, не надо слов и слез, скажу тебе сегодня по секрету. Не знаешь ты, что я тебя увез, а в душе своей ношу тебя по свету. Не знаешь ты, что я тебя увез, а в душе своей ношу тебя по свету. Не знаешь ты, что если у костра глаза подернет дым воспоминаний, под долгим одиноким

Я буду на свидание, мне здесь знаком. Наверное, каждый двор тебе на память подарил я детство. И молодость, и солнечный задор. О-о-о, ты город мой оставил мне в наследство. Прощай, Москва, сияние гордых звезд. Прими слова прощального привета. Не знаешь ты, что я тебя увез, в душе своей ношу тебя по свету. Не знаешь ты, что я тебя

Не сразу все устроилось, Москва не сразу строилась. Москва словам не верила, а верила любви. Снегами ль запорошена, листвою ль заворожена, найдет тепло прохожему, а деревцу земли. Александра, Александра, этот город наш с тобою, стали мы его судьбою, ты вглядись в его лицо, что бы ни было в начале.

нам садовое кольцо. Москва тревог не прятала, хотя видала всякое, но беды все и горести склонялись перед ней. Ее любовь не быстрая, но верная и чистая, поскольку материнская любовь других сильней. Александра, Александра, этот город наш с тобою, стали мы его судьбою, ты вглядись в его лицо.

В чем дело, сразу не поймешь. А просто летний дождь прошел, нормальный летний дождь мелькнет в толпе.

пройти еще смогу. Соленый тихий океан и тундру, и тайгу. Над лодкой белый парус распущу, пока не знаю с кем.

Я по свету немало хаживал, жил в землянке, в окопах, в тайге. Похоронен был дважды заживо, знал разлуку, любил в тоске. Но всегда я привык гордиться.

первую осень, скрежет танков и отблеск штыков. И в сердцах будут жить 28 самых храбрых твоих.

бывало в непутевом том краю. Ты мне руку подавала, руку верную свою. О, Москва, Москва святая, я встречал тебя везде, в синих просеках.

покажите мне Москву, я прошу. Может, воздухом ее задышу. Покажите мне Москву без гостей, купола и полумрак площадей. Потому что верю сотням людей, рассказавших о Москве без затей. Потому что среди слухов пустых есть Арбат и есть Донской монастырь. А коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава нам тихонечко поет. Охотный ряд, охотный ряд. Бродит кот на патриарших прудах, а на хитровке

дум. Но коль выпало мне питерцем быть, никогда Москва не станет родной, но я знать хочу ее и любить. Так покажите, москвичи, город свой, а коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава нам тихонечко поет. Охотный ряд, охотный ряд. Покажите мне Москву, москвичи, ну покажите мне ее без прикрас. Мы пройдем по ней, и мы помолчим, да потому что слов не будет у нас. А коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава песню Визбора поет. Охотный ряд.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: У каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира чистота. Нас делают на миг счастливее и моложе.
1: Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки

Я живу в Москве с рождения, но всегда в дорогу рвусь, то лечу. То лечу я на оленях, то я лезу на Эльбрус. Я пройду повсюду, по тропе, по целине. Родники ищу и руды, чтобы их дарить стране. Я живу в Москве с рождения, но шаги мои звучат там, где гор, там, где гор нагромождение, где земля таит свой клад. Путь нелегок, путь мой долог, и обрывист, и горист, потому что я геолог, не какой-нибудь турист. Я живу в Москве с рождения, но всегда в дорогу рвусь. Это жизнь моя, движение, тут и радость, тут и грусть. И не знаю я покоя в разноцветии славных дней. И встречаюсь я с Москвою.

Прощай, Москва, не надо слов и слез, скажу тебе сегодня по секрету. Не знаешь ты, что я тебя увез, а в душе своей ношу тебя по свету. Не знаешь ты, что я тебя увез, а в душе своей ношу тебя по свету. Не знаешь ты, что если у костра глаза подернет дым воспоминаний, по долгим одиноким вечерам, а к тебе ходить я буду на свидание. По долгим одиноким вечерам к тебе ходить я буду на свидание. Мне здесь знаком, наверное, каждый двор. Тебе на память подарил я детство и молодость, и солнечный задор. О, ты город мой оставил мне в наследство. Прощай, Москва, сияние гордых звезд, прими слова прощального привета. Не знаешь ты, что я тебя увез, а в душе своей ношу тебя по свету. Не знаешь ты, что я тебя увез,

Я по свету немало хаживал, жил в землянке, в окопах, в тайге. Похоронен был дважды заживо, знал разлуку, любил в тоске. Но всегда я привык гордиться, и везде повторял я слова: дорогая моя столица, золотая моя

ним суровую осень, скрежет танков и отблеск штыков. И в сердцах будут жить 28 самых храбрых твоих.

покажите мне Москву, я прошу. Может, воздухом ее задышу. Покажите мне Москву без гостей, купола и полумрак площадей. Потому что верю сотням людей, рассказавших о Москве без затей. Потому что среди слухов пустых есть Арбат и есть Донской монастырь. А коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава нам тихонечко поет. Охотный ряд, охотный ряд. Бродит кот на Патриарших прудах, а на Хитровке Киляровского жду. А в Столешниковом, ну просто беда, целый сон воспоминаний и дум. Но коль выпало мне питерцем быть, никогда Москва не станет родной. Но я знать хочу ее и любить. Так покажите, москвичи, город свой. А коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава нам тихонечко поет. Охотный ряд, охотный ряд. Покажите мне Москву, москвичи. Ну, покажите мне ее без прикрас. Мы пройдем по ней, и мы помолчим. Да потому что слов не будет у нас. А коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава песню Визбора поет. Охотный ряд.

Не сразу все устроилось, Москва не сразу строилась. Москва словам не верила, а верила любви. Снегами ль запорошена, листвою ль заворожена, найдет тепло прохожему, а деревцу земли. Александра, Александра, этот город наш с тобою, стали мы его судьбою, ты вглядись в его лицо, что бы ни было в начале.

нам садовое кольцо. Москва тревог не прятала, хотя видала всякое, но беды все и горести склонялись перед ней. Ее любовь не быстрая, но верная и чистая, поскольку материнская любовь других сильней. Александра, Александра, этот город наш с тобою, стали мы его судьбою, ты вглядись в его лицо.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира чистота. Нас делают на миг счастливее и моложе.
1: Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки

Я живу в Москве с рождения, но всегда, но всегда в дорогу рвусь, то лечу я на оленях, то я лезу на Эльбрус. Я пройду, пройду повсюду, по тропе, по целине, родники ищу и руды, чтобы их дарить стране. Я живу в Москве с рождения, но шаги мои звучат там, где горное громождение, где земля таит свой клад. Путь нелегок, путь мой долог, и обрывист, и горист, потому что я геолог, не какой-нибудь турист. Я живу в Москве с рождения, но всегда в дорогу рвусь. Это жизнь моя, движение, тут и радость, тут и грусть. И не знаю я покоя в разноцветии славных дней, и встречаюсь я с Москвою

Стою и жду зеленый свет. В салоне темном тишина. Я землю всю исколесил, но держит, как капкан, Москва.

перевалах, в непутевом том краю ты мне руку подавала, руку верную свою. О, Москва, Москва святая, я встречал тебя везде, в синих просеках.

Москва, не надо слов и слез, скажу тебе сегодня по секрету. Не знаешь ты, что я тебя увез, а в душе своей ношу тебя по свету. Не знаешь ты, что я тебя увез, а в душе своей ношу тебя по свету. Не знаешь ты, что если у костра глаза подернет дым воспоминаний, по долгим одиноким вечерам, а к тебе ходить я буду на свидание. По долгим одиноким вечерам к тебе ходить я буду на свидание. Мне здесь знаком, наверное, каждый двор. Тебе на память подарил я детство и молодость, и солнечный задор. О, ты город мой оставил мне в наследство. Прощай, Москва, сияние гордых звезд, прими слова прощального привета. Не знаешь ты, что я тебя увез, а в душе своей ношу тебя по свету. Не знаешь ты, что я тебя.

пройти еще смогу. Соленый тихий океан и тундру, и тайгу. Над лодкой белый парус распущу, пока не знаю с кем.

Я по свету немало хаживал, жил в землянке, в окопах, в тайге. Похоронен был дважды заживо, знал разлуку, любил в тоске. Но всегда я привык гордиться.

везде повторял я слова: дорогая моя столица, золотая моя.

первую осень, скрежет танков и отблеск штыков. И в сердцах будут жить 28 самых храбрых твоих.

Не сразу все устроилось, Москва не сразу строилась. Москва словам не верила, а верила любви. Снегами запорошена, листвою ль заворожена, найдет тепло прохожему, а деревцу земли. Александра, Александра, этот город наш с тобою, стали мы его судьбою, ты вглядись в его лицо, что бы ни было в начале.

Москва тревог не прятала, хотя видала всякое. Но беды все и горести склонялись перед ней. Ее любовь не быстрая, но верная и чистая, поскольку материнская любовь других сильней. Александра, Александра, этот город наш с тобою, стали мы его судьбою, ты вглядись в его лицо.

покажите мне Москву, я прошу. Может, воздухом ее задышу. Покажите мне Москву без гостей, купола и полумрак площадей. Потому что верю сотням людей, рассказавших о Москве без затей. Потому что среди слухов пустых есть Арбат и есть Донской монастырь. А коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава нам тихонечко поет. Охотный ряд, охотный ряд. Бродит кот на Патриарших прудах, а на Хитровке

Но коль выпало мне питерцем быть, никогда Москва не станет родной, но я знать хочу ее и любить. Так покажите, москвичи, город свой. А коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава нам тихонечко поет. Охотный ряд, охотный ряд. Покажите мне Москву, москвичи. Ну, покажите мне ее без прикрас. Мы пройдем по ней, и мы помолчим. Да потому что слов не будет у нас. А коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава песню Визбора поет. Охотный ряд.

Я живу в Москве с рождения, но всегда в дорогу рвусь, то лечу я на оленях, то я лезу на Эльбрус. Я пройду, пройду повсюду, по тропе, по целине, родники ищу и руды, чтобы их дарить стране. Я живу в Москве с рождения, но шаги мои звучат там, где гор нагромождение, где земля таит свой клад. Путь нелегок, путь мой долог, и обрывист, и горист, потому что я геолог, не какой-нибудь турист. Я живу в Москве с рождения, но всегда в дорогу рвусь. Это жизнь моя, движение, тут и радость, тут и грусть. И не знаю я покоя в разноцветии славных дней, и встречаюсь я с Москвою.

в разноцветии славных дней. И встречаюсь я с Москвою, как с невестою своей. И встречаюсь я с Москвою, как с невестою.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира чистота. Нас делают на миг счастливее и моложе.
1: Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки

Стою и жду зеленый свет. В салоне темном тишина. Я землю всю исколесил, но держит, как капкан, Москва.

О, Москва, Москва святая, в переулочках кривых.

видно каждому свое. Я бродил по Заполярью, спал в сугробах, жил во льду, забредал.

непутевом том краю ты мне руку подавала, руку верную свою. О, Москва, Москва святая, я встречал тебя везде, в синих просеках.

Утро к нам приходит круто, надвигается горой. О, московские маршруты, о, метро, метро, метро. Переезды, переходы, перекликивания. Белокаменные всходы, новостроек по краям. Города.

Но Москва всегда Москва. И на улице просторной закипел прибой людской, вдоль по авиамоторной, вдоль по автозаводской. В заводских цехах глазастых свет горит среди ночей. О шоссе энтузиастов, о дорогах.

Москва, всегда Москва. Жить без страха, без оглядки, так столица нам велит. Ведь несут ее палатки оба полюса земли. И слышны ее приветы, где других приветов нет. И видны ее ракеты у таинственных планет. Городами

всегда Москва. Перед трудным перевалом ты приди к ее стенам. Здесь берет свое начало вся советская страна. Эти крыши, как рассказы, эти окна, как слова. Хоть и строилась не сразу, но зато навек Москва. Город

На свете хорошо, в чем дело сразу не поймешь. А просто летний дождь прошел, нормальный летний дождь мелькнет в толпе.

пройти еще смогу. Соленый тихий океан и тундру, и тайгу. Над лодкой белый парус распущу, пока не знаю с кем.

Я по свету немало хаживал, жил в землянке, в окопах, в тайге. Похоронен был дважды заживо, знал разлуку, любил в тоске. Но всегда я привык гордиться.

Мы запомним суровую осень, скрежет танков и отблеск штыков. И в сердцах будут жить 28 самых храбрых твоих.

Звук одинокой трубы. Двор по-осеннему пуст, словно забытый бобыль. Зябнет березовый куст. Два

0: Вот воскресенье в Москве. Вот телефонный привет.
1: Привет.
0: Жди невеселых гостей. Двигает мебель сосед. Вечером будет хоккей.

плать. Ты-то порвешь сгоряча этот чудесный конверт с песней того трубача и с воскресеньем в Москве. Вот зажигают огни в ближних домах и вдали. Кто-то в квартиру звонит, кажется, гости пришли.

Покажите мне Москву, я прошу. Может, воздухом ее задышу. Покажите мне Москву без гостей, купола и полумрак площадей. Потому что верю сотням людей, рассказавших о Москве без затей. Потому что среди слухов пустых есть Арбат и есть Донской монастырь. А коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава нам тихонечко поет. Охотный ряд, охотный ряд. Бродит кот на Патриарших прудах, а на Хитровке Киляровского жду, а в Столешниковом, ну просто беда, целый сон воспоминаний и дум. Но коль выпало мне питерцем быть, никогда Москва не станет родной, но я знать хочу ее и любить. Так покажите, москвичи, город свой. А коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава нам тихонечко поет. Охотный ряд, охотный ряд. Покажите мне Москву, москвичи. Ну, покажите мне ее без прикрас. Мы пройдем по ней, и мы помолчим. Да потому что слов не будет у нас. А коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава песню Визбора поет. Охотный ряд.